0: As we can. As we can.
1: Спи спокойно.
2: Fucking calm.
1: Стоят в бушлатах, где холодно глотают.
2: Ain't no.
1: Сухим.

0: fucking calm. Fucking calm.
1: Что ты как не мастер? Пойми, все может быть спанкинг. Тут узнаешь из
0: бой
1: других, кто
0: секс,
1: кто спал, и кто на что
0: свалов.
1: Готов, кто на ветер кидает
0: глав.
1: Я наблюдаю, попиваю
0: calm.
1: На кухне с костра угольком сидим.
0: Boy next door.
1: Мы делим последний
0: no.
1: кусок. Кто спасается?
0: Bondage.
1: Меня с куки струничком. Кто-то пялится,
0: кинули
1: в гражданочке за забор. Кому
0: отстанки
1: сносит крышу,
0: boy.
1: Кто норовит воспитать.
0: Ain't no.
1: Сняли с
0: Ain't no.
1: Не дышит, летели
0: так.
1: Снять.

0: Семена.
1: Вы спросите, как там? Отвечу и
2: свалом.
1: Лучше учиться. Тут парниша, откуда ты, с области, с города, с какого края? Еще вчера не... Сейчас дается, всю жизнь тебя знает. Познаются в беде, если это она, тогда это мой друг. Научила терпеть, растворять свою
0: семена.
1: По венам мозоли ступит. Я буду просто служить, выполнять все приказы. И время пройдет незаметно, не зная. Если не смысл, какая в ней суть? Мне похуй, братан, если честно, пока. В каликах у окна, глядя на небо, как звездочет рядовой.
2: Как?
1: Стал на...

0: Hey buddy, I think you got the wrong door. The leather gloves chick walks down.
1: Fuck you.
2: Откройте праздник с напитками и головки. Это любимые вкусы, проверенные временем рецепты, yes. Превосходное качество и натуральные компоненты.
3: Пейте без остановки, напитки и головки.
4: Don't stop.

0: прошу,
1: Ой, ой.
0: Спрашивает строго, а сегодня что для
2: Coming.
0: Сделал
3: yeah!
0: я?
3: Amazing. So fucking. So fucking.
4: Well done.

0: нас.
1: Бандыч.
0: Хватит на всех. Посмотри на часы, посмотри на
1: Майкл.
0: На стене. Прислушайся там за окном.

Ну и что вам сыграть? А? Нормально? Погнали. Без забот тихо опустилась за горизонт, а за ними новый снежный ком. Делами накрывает с головой. Слышь, без забот будет тебя через двор. Из автомобилей радивцу напомнит нам о том, что не сбылось.

0: забуд. Не переживай, не переживай.
1: Boy. Dick.
0: Упустили.
1: Sex.
0: Потом. Там, где не...
1: Bad cock. Lube it up.
2: Next door.
0: Ты слышишь?
3: Время без забуд. Значит, здесь есть свой прикол.
0: И хоть пока бьет... Подсогнутый.
1: Bad cock.

0: тобой.
1: О, мастер.
2: Гей парти?
1: Coming.
0: Тебя просто...
1: It's a long process.
0: Руки на...
1: Warning.
0: Которым ты не...
1: Coming.
0: Все, что от тебя исходит, просто лишний...
1: Come.
0: Ты мог бы стать намного...
1: Warning.
0: Этим...
1: Matter.
0: Но ты не знал, что все будет так, когда выбирал. Не отнимаю...
3: Harrington.
0: Никогда...

0: наша новогодняя
1: Game
0: MC
1: Билли Харрингтон
0: сделают вам Мэри Фэнс.

0: Я шоколадний
1: перик.
0: Я ласковий.
2: Холестер.
0: Я
2: хворий.
0: На все сто. Пока здесь рулят МС...
3: И... Билли Харрингтон.
0: Мы вам устроим...
4: Bonded Sex Party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
5: Dungeon Master.
6: Suck this off.

0: Ну что, братишка? Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
1: Bad cock.
0: Таким огромным, огромным.
1: Bad cock.
0: Положить голову на мягкую.
1: Ass.
0: Переваривай. Обязательно
1: спать. The semen.
0: Холодненько, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
1: Word around the offices, you've got a fat cock.
0: Покрытый my ass. Полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
2: for master.
1: Bad cock.
0: Запал,
3: чтобы gay sex.
0: Никто не знал, чтобы
3: the spanking.
0: Был, но перебор. Кричат с тех пор. Отдай.
1: Bad cock.
0: Отдай.
1: Bad cock.
0: Отдай.
1: Bad cock.
0: Отдай.

0: Слышь?
1: Вы поверьте мне, у вас все есть.
2: You know I don't do anal.
1: На то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
0: Слышь?
1: Dungeon назад. Сами будем мы решать, где сак, где киль.
2: Anal.
1: Давай толпуем.
2: Fisting.
1: Тут же появилась
2: long latex glove. Fisting is $300.
1: Адам.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Suction.
3: Когда проснуться?
4: Dungeon master.
3: Тогда
5: we must pull up our pants.

0: вечером на
1: гей-веб-сайт
0: сыграют
1: Boy Next Door
0: классики. Кто уважает, кто не пристает, того
1: Boy Next Door
0: не жаль.

0: приходил и он начинал фокать. И через час становилось better. Спадали пены, смягчались
1: better.
0: Он больше не казался сирым, отчетливее делался
1: like a finger.
0: Он шел на
1: party и фокать coming.

0: А может, не знаю, он был аббатом, фокером, братом, но только была рядом с ним.
1: You dark,
0: никогда
1: fuck,
0: и в дни, когда
1: сяк,
0: и так,
1: dark home,
0: обитал,
1: palms, marks, the finger,
0: и спасал их всех,
1: wolf,
0: заслонял
1: master,
0: собою,
1: ass,
0: человечек,

0: говорил.
1: Okay.
0: Ну что ж ты?
1: More.
0: Ну что же ты, милый?
1: Boy.
0: Тихо ему отвечал. Возьми и начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем песни.
1: Sex sound.
0: И странные длинные тексты.

0: ночи по всему бродил, ногтей
1: вообсайд
0: разлил он
1: the semen.
0: Эликсир и лишь проговорил
2: stick your finger in my ass.

0: finger.
1: Он всегда любил утро крестьянам помогло.
0: Master.
2: Simon.
1: За полчаса.
3: Sakshar.
1: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.

0: Лети высоко,
1: мистер Эхвард.
0: Расправь широко свои. У тебя хорошо все.
1: Amazing.
0: В моем данжен другая идиллия. Новые, новые лица, еще одна
1: party.
0: В поисках
1: Fisting.
0: Просто картинки, инстамодели красивые.
1: Okay.
0: Но в душе пусто. Я среди иллюзий найду тебя снова. Снова мы будем
1: stick fingering.

0: Ну так ты скажи, мне 25 тысяч скинет?
1: 50 is 300 bucks.
0: Ты чё, охуел? Короче, ясно, я...

0: достану их все равно. И снова в сердце.
1: Gang enough.
0: У меня в груди.
2: Blew my ass.
0: Сразу пробудил эти
2: fingers.

0: fantasy.
1: Будь осторожной и стремись за своим.
0: For master.
1: Прошлым.
0: Finger stick in my ass.
1: По миллиметру.
0: Fucking cup.
1: И навстречу ветру. Я хочу прошептать.
0: Really?
1: Услышит.
0: Penetration sound.
1: Как можно тише.
0: The semen.
1: Растопить стальные.
0: Ain't no
1: плачу
0: dick.
1: Плачу я.

0: каждый раз, когда
1: do anal,
0: что-то
1: turns on
0: тебя, и ты не знаешь, как
1: dance
0: удержать, ведь это тайна.
1: Don't touch me.
0: Сказать, но не буквально. Я хочу прошептать.
1: Really?
0: Услышит.
1: Penetration sound?
0: Как можно тише. Моя сильна. Да кто поверит? Я знаю.
1: My God.

0: ass.
1: Matter. And dungeon.
0: Sex. Coming. My ass.
2: Really?
0: Разбивается на скоро будут на небесах. Coming. My ass.
1: Matter. And dungeon.
0: Sex. Coming. My ass.

0: все наверняка
1: coming.
0: И ждут день за днем, то теряя, то путая.
1: That's

0: hurt me. Dick.
1: Fisting.
2: Latex glove.
1: Lube.
3: И ты пришла
4: Сапчат.
3: По классике, но не одна пришла, а под ручку
1: Сангельна.

0: Почему так?
1: Suck dick, man.
2: Fucking swallow
3: semen.
0: Следы. И по кругу зачем?
1: Sex.
0: И
1: fisting, horny ass.
0: Ты не дает до утра.
1: Suck.
0: Снег растаявший, он
1: my comma.

0: swallow semen.
1: Когда ложь.
2: Fucking coming.
1: Когда.
2: Dark
1: и по...
2: Anal.
1: Когда дрожь. Решают
2: пить
1: с ума. Если хочешь.
2: Suck dick. Suck dick.
1: И если хочешь.
2: Fisting.
1: Забудь. Только знай, что в конце.

0: сделанное
1: уже не вернуть. Только знай, что в конце пути.
2: Billy Harrington.

0: finger in anal. Лящу в ускажение. Do anal.
1: Dark home.
0: Когда твой
2: cock coming.
0: Ярко в этом смысла ноль, если тебе...
3: Hey, boy.

0: my car.
1: Прошу лишь одного.
0: Fuck you.
1: Меня.
0: Yeah.
1: Ты изо всех как можно крепче, я тебя заберу с собой.
0: Boy. Yes.
2: Let's go.

0: знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Всех самых
1: performance artists.
0: Это правда.
1: Yes.
0: Но судьба тебе подарила ебанат.
2: I'm sorry.
0: Может, пожалеет ты.
3: Fuck you!
0: Я же молодой, мне надо трахнуть.
1: Ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: suck some dick, cunt.
1: Ты не пахал, мужик.
2: Stick your finger fucking deep.
3: Ass fisting.
4: Dungeon master.
5: Nordic fan.
1: Так что пей,
2: мужик.
1: Ass
2: we can.

0: artist.
1: Suck dick.
2: И лучики.
1: My calm.
2: Доверчиво глядят. Мое.
1: Priceless.
2: Опять защемит.
1: Dick.
2: И
1: anal finger stick.
2: Окей,
1: okay,
2: пойдет.

0: что
1: Билли Харрингтон.
0: Что-то давно.
1: Билли Харрингтон
0: ушла. Стой,
1: Билли Харрингтон
0: пришла.

Мужики Тек. Владимирский. Хотя я разменена, но мне так обычно губит.

0: party.
1: Existing ass
2: fucking coming.
1: My car.
2: Bondage.
3: А наш притончик гонит, никто, ребята, не поставит.
1: Next door.

0: отведал запаха.
1: Gay party up here.
0: Но вот в компанию попал и опустился.
2: Swallow cup.
0: Без руля и...
1: Dungeon master.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Ass.
3: У меня есть
2: ass.
3: Anal.
2: Oversize.
3: Come.
2: Мужки на нас.
4: Ass.
3: У меня есть
4: ass.
3: Не волнуй.
2: Butt.

0: do anal.
1: The semen.
0: Boy, suck some dick. Suck some dick.
2: Classy fuck.
0: Do anal.
1: The semen.
0: Man, fisting ass. Fisting ass.
2: Красиво. У тебя все будет.
0: Ass.
2: Будет ближе.
0: Latex glove.
2: Я хочу как первый раз. И поэтому ярко-желтые.
0: Oui, oui. Master.
1: Семен.

0: humming.
1: Suction.
2: Поскромней, не позор меня при.
0: Please.
2: Покажи мне.
0: Finger in my ass.
2: Ты отпишись от всех. Я дарил тебе.
0: Oh my cum.
2: Научил тебя.
0: Любить.
2: Должна.
0: Swallow my cum.

0: праздник
1: учить. Smartass.
0: Сегодня будут
1: fisting
2: and anal.
0: Девушек
3: bad cock.
0: С утра горят
2: and balls.
0: Пришли стоят
2: so horny.
3: The semen
0: в руках и ребят. Потому что на 10 по статистике
1: 300 баллов. Full master.
0: Важности полны.

0: so horny.
1: The semen.
2: В руках теребят, потому что на 10. По статистике.
3: 300 bucks.
2: Сегодня.
3: For master.
2: Почему-то они статистики назло опять придут.
0: So horny.
2: Придут.
0: So horny.

0: Bad cocks.
1: Очень жаль, что на 10. По статистике 9.
0: Bad cocks.
2: What the hell are you two doing? Get your ass down from here now, boy.

0: universal.
1: Deep.
2: Они всегда спешат туда, где...
0: Do anal.
2: Там, где они всегда...
0: Gay party. And.
3: Billy.
0: Suck some dick.
4: Stick your finger.
2: Yeah! Они всегда спешат туда, где...
0: Swallow cock.
2: Там, где они всегда...
0: Gay sex.
4: And.

はいはいはいはい。Oh my boy. Jared buys me my hair. Whoa. You. Хорошая работа, Олег. Yes,

0: горло. Опять я модифицированный газ. Сэр, что такой тупой, тупо тапа. Свалу. Выходи, ты завел себе хуй. Воняет громадный ядом. Ты думал, я под полком, я под замеяком. Летели в мембрану, еду. Я дьявол, ты всем везешь, чтобы ты Зачем, по-вашему, я научился членом? Зачем на ебальнике пассивный путь? Достиг, я заставил. Как, если мне нужен огонь? Черт, не все. Как, подбитый глоток. Не оставляй. Как, 20 глоток. Тебя как, нас подводили мы. Качали мои собаки. Как вы заебали своими эпохами. Минус один, не похуй кто. Снова на S.
1: As we can, my fellow brothers, my brothers.

0: Радио.
1: Я знаю, что в моем так много
2: Digs.
1: Точно так же, как и в вашем заставляют нас строить этажи, чтоб казаться но за стенами все так же
2: Slaves.
1: Просят отчаяние в глазах скрипят. Мы выдумаем, что не я, не ты, но

Точно так же, как и в вашем, каждый день заставляют нас строить этажи, чтоб казаться, но за стенами все так же просят. Отчаяние в глазах и скрип.

0: The semen.
1: Я всегда один, но со мной каменный.
0: Fat cock.
2: The semen. The semen.
0: The semen. The semen.
1: Я просто рад вас видеть, никакой там не. Показываю.
3: Сапчат.
1: Он как.

все это детали. Все мы тут стали, не были, но стали чисто дети. С кухонь, что ночью с окраин дальней и дальних завален, но все, что мешало, я давно оставил. Я Давид и погони за чисто дети. С кухонь, что ночью с окраин дальней и дальних завален, но

0: вообще-то ту-ту-ту. Ням. Схавал врагов по такси.
1: Именно.
0: Вкусно. Видишь меня, пиши
1: сад как.
0: Блюлики все пи как.
2: Спанкинг.
0: Да я орел, а ты.
2: Сак дик.
0: Да я король, а ты.
1: Сак чек.
3: Я задонатил на цепи. Блин. Выгляжу будто.
4: О, мастер.
3: Йоу. Я на пи***е, ты на трэпе.
5: Что такое трэп?
4: Эй, но. Фингер.
0: В шортах помятая пачка.
4: 300 бак.
0: Мусор горбатый как точка.
3: Мой данжен. Пиздатые точки.
0: Жесть.
6: Я закоптил эту.
4: Ass.
0: Изи.
6: Да я люблю шарить.
4: Next door.
6: Мы как грешим.
4: Gay party.
3: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по
4: Гайчи.
3: РП. Жестик. Пятый сервер.
4: 5-8.
3: Скачивайте.
4: Вебсайт.
3: И играйте в моем.
4: Dungeon.
3: Самые крутые.
4: Blaze.
3: Самые быстрые.
4: Finger.
3: Самые эксклюзивные.
4: Latex Club.
3: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
6: У меня много.
4: Fisting.
6: Ведь у меня много.
4: Finger.
6: На хвосте.
4: Blaze.
6: Не

Давным-давно и создатели батончика разорвали, буквально поделив на две. Поэтому было принято решение разделить. Хотел создать фабрику для выпуска. А выбирая место для строительства, решил уехать как можно дальше от своего бывшего. Но, как выяснилось, уехал недостаточно далеко. Работал над своей день и ночь, а над своей круглые сутки. Оба хотели построить особенное, неповторимое. Каждый восхищался своим, а постройку бывшего считал заурядной. На каждой фабрике использовалась своя уникальная технология. На левую лилась волнами, а на правую струилась. На левую шоколад наливался вертикально, а на правую сверху вниз. Абсолютно разные. Совершенно разные. И такие разные. Ничего общего, кроме и узких. Попробуй и реши, на чьей стороне ты.

0: Никаких
1: Lost Brothers.
2: Seamen.
0: Горьких нет. Как и нет, там мы
3: performance artists.
0: Кахники. И с высоты вам шлем.
4: Fuck you!
0: Трепал нам
3: Anal.
0: Ветер.
2: Two fat cocks.

0: Покажите мне
1: anal sex.
0: Со мной
1: stick finger deep.
0: Туда, сюда, а то погибнут
1: in my fantasies.
0: Моя любовь и красота.
1: Don't stop.
0: Мои страдания, минуты жизни
1: в Dungeon House Fogos
0: и нашей
1: Pontification.
0: Пускай пройдет на
1: Day Website, Day Website.
0: Гаки горы мы
1: и
2: brothers
0: горьких нет,
1: как
0: нет там им
1: performance artists
0: книги из высоты обшлем
3: привет

0: Лучше сорвать, кричать.
1: Testing my anal.
0: На поражение.
1: На стикфингеры.
0: С этой мишенью.
1: Come. Next door.

выпал семен. Это время, что выбыл через камни бетонных клуб, но зато все скорлупы, а ацит намечается пивно. Не знаю ключ, но не видит никто. Лица моргнутый небо снесет их, как семен. Курица капает, так вот и взаправду. Может только

0: Все ближе ко мне, но я к тебе не подхожу. Просто буду сижу, мне еще немного.
1: Семен.
0: Мне совсем немного.
1: Семен.

0: Dungeon Demos. Dungeon
1: темно. Так все ближе, так все ближе ко мне.
0: Dungeon
1: Demos.
0: Dungeon
1: темно. Так все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду. Сижу мне еще немного.
2: Семена
1: мне совсем немного.
2: Семена.
1: Как

0: приказ Верховного
1: Dungeon Master
0: по войскам и военно-морскому 8 мая 1903 года представителями Германского Верховного подписан акт о безоговорочной германских вооруженных
1: войск.
0: Великая Отечественная война, которую вел
1: 40 guys, bondage sex party
0: против
1: мистер Аквард,
0: победоносно завершилась. Германия полностью
2: Rip the skin.
0: Товарищи
1: fucking slash.
3: Boy next door
1: Jabroni
3: Full master
4: Nico Nico Doga
2: Maggots
1: Letterhead
0: Поздравляю вас с победоносным
1: Coming.
0: Великой Отечественной
1: Weary.
3: Let's celebrate
0: полной победы над
1: Gay Party.
0: Сегодня, 9 мая, в день
4: Spanking.
0: 22 часа, в столице нашей Родины от имени Родины
4: Spank.
0: Дует доблестным войскам
1: gotcha.
0: Армии. И частям военно-морского
1: флота,
0: одержавшим из орудий вечная слава павшим
3: в deep, dark fantasies
0: нашей Родины. Да здравствует
3: Boy next door
1: Jabroni
3: Full master
0: Верховный
3: Dungeon Master
0: Советского Союза
4: Billy Harrington

0: Дакшн и Виви ТВ представляют. Орёт матом, когда за
1: гей-вебсайтом.

0: медленными уплывают вдаль. С ними ты уже не жди. И хотя нам немного жаль, конечно, впереди скатертью, скатертью стелится и упирается прямо каждому, каждому верится, катится голубой. Может, мы обидели зря. Закроет этот ass. Приключением спешим, друзья. Эй, прибавь-ка
1: семен.
0: Скатертью, скатертью
2: latex gloves
0: стелится и упирается прямо
2: in my ass.
0: Каждому, каждому
2: fantasy
0: верится, катится
2: fisting
0: ass. Голубой
1: dark home.
0: Голубой
1: dark home
0: бежит
2: to anal cock. Horny anal
0: набирает
2: cum.
0: Ну зачем же это?

0: и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому
1: fantasies.
0: Верится, катится к
1: ass.
0: Голубой
1: dark home.
0: Каждому
1: fantasies.
0: Верится, катится
1: к
0: голубой
1: dark home.

0: crossed ourselves off, endured the lash of the spanking.
1: Yes, we can.
2: Баю, бай, должны все.
3: Master.
2: Ночью.
4: Sir.
2: Баю, баю, завтра будет.
4: Sex.
2: Опять. За день мы устали.
4: Fisting.
2: Скажем.
4: Van.
2: Спокойной ночи.

0: квате. Однажды я уехала и Турцию потерял.
1: Это
0: мой завтрак, я полынка и звездный душ. Там, где играет музыка, я телефон.
1: Думаю,
0: новый эталон.
1: Full master turns me on.
2: Dicks.
0: Oh yeah.
2: My dick is so hot. My dick is so hot. My dick is so hot.

Зачем я вам стрелку на этой стрелке? Зачем он табельный свой вынул? Хотел в халяву с чужой тарелки.

мусорскую, шмыгнул с подобием нам от души. Мы бы разобрались без и мордобоя, и без того, культурно, впрочем, как всегда. Но было 8, а нас двое.

0: они за... Ass. Они на... Dick. А мы не...
1: Coming.
0: И разбираемся, где...
1: Как? А где... Come. That turns me on.
0: А тут как тут цветные...
1: Bondage.
0: И мы с...
1: My master.
0: И отплясали...
1: Ass.
0: Выбивали как... На крылечке.
1: Семен.
0: Холодной, поливая из ведра. Я не жалел, что...
1: Finger.
0: Мой не дал осечки. Когда пробил пустой того мента, лежим в
1: стремном,
0: как две египетские пинка. На
1: байк
0: глядим, и
1: байк
0: к нам светит на лесосеке в Туруканских. Когда мы поправимся от... Я стряпаю письмо. Ну ладно, я с пеленок, извините. Но мусора, это же смешно. К тому же я босый. Ну чтоб вы знали. И я не доедал ни... А это харя, как на... Хотел забрать, и я стрелял. Я понимаю, не хватает. Примите меры, дорогой наш
1: мастер-бэн.
0: Пусть лучше наш
1: Дар-дан-дин
0: охраняют.
2: Ведь для
1: мастер
2: очень важен честный
1: секс.

0: Sick. Bondage. Gay website.
1: Я очень люблю.
0: Gotcha.
1: И я без. Gotcha. Я не вижу жизни.
0: Gotcha.
1: Это все, что я люблю, все, что я хочу, все, для чего я живу.
2: Заткнись, иди нахуй.
3: Я люблю, когда мой
0: anal
3: вставляют
0: two bags
3: и выкачивают из
0: my ass.
3: Это так
0: horny.
3: Это так
0: amazing.

0: а потом я
1: do anal.
2: Dark home.
0: И это
3: the semen.
0: Въебалуй.
4: Maggots. Maggots. Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Чтобы въебало.
1: My cum.
0: Или молодым.
4: Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Oh. Я люблю
3: the semen.
0: Я люблю кусочками.
1: Suck.
0: И потом я
1: cum.
0: Буду есть, поедать.
3: Semen.
0: Когда не будет для меня ненужной.
2: Got you.

0: создана для...
1: My ass.
2: Я люблю...
1: Деккер.
2: Деккер.
0: Я хочу...
3: Семена.
2: А я хочу... Деккер. Желтый Деккер. Деккер.

0: собой ты привела.
1: Ему я suck some dick. Болил.
0: Тебе я нежно. Ты на ответ сказала. В штанах задергалась.
2: Deep dark.

0: boy next door.
1: Влетел, сказал он мне, что я...
0: На секс.
1: И попытался дать...
0: Gay sex.
1: А я ему дал хуем.
0: Ass.
1: Со страху он насрал.
0: My cum.
1: И наконец он...
0: Ball.
1: И я тебя...
0: Stick your finger in the ass.
1: Я тебя...
0: Fisting ass. Fisting coming. Fisting ass.
1: Я тебя
0: fisting ass, fisting coming, fisting ass.

Fisting, coming, fisting, pants. Если милый твой придет, то, сука, возьмет у меня в рот, падла.

0: anal. That turns me on.
1: Солёной кормит
2: семена.
1: На обед закрытый. Здесь просто нет. Здесь просто нет.
0: Master.
1: Здесь.

0: Бросит
1: Слышь?
0: Ну-ка залезай-ка. Тебя зазнай-ка.
1: Performance artist.

Закрой next door. Все постепенно, и тебе тут никто не do anal finger. Подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь. Теплый. The semen.

0: Andrea fucking latex glove.
1: Трудился.
0: И его поросшим хом скрипяло
2: фисты.
0: Ложились
2: семена,
0: как живые. Но тут раздался
2: Dungeon
0: секс. Кто такие?

0: Ломаная
1: ass.
0: Только
1: dick.
0: Свистят по...
1: My anal.
0: Только
1: semen.
0: Гудит в
1: pants.
0: Тускло
1: Lays.
0: Мерцаю в темную
1: ass.
0: Ты знаю, не спи. И у детской
1: Dungeon.
0: Тайком ты
1: Calm.
0: Утираю. Как

0: нас
1: разделяет нас и тревожная
2: deep dark fantasies
1: пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую мою. Эта вера от меня.

0: Я спокоен в смертельном бой. Знаю, встретишь
1: Симен
0: меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы. Вот и теперь

0: А вы бы знали, что избытало.
1: Well, master,
0: когда за
1: ним
0: началась борьба, решили
1: fisting
0: с ним прижа толпа, додумывал отцам, что не видели глаза. И учащается путь.

0: разбитый.
1: Anal.
0: Разбитый.
2: Bad cock.
0: Кому больничку апельсиновый.
1: Come.
0: Кому
3: gay party.
0: Дергает мусорок. Нашли.
2: The semen.

0: two fat cocks.
1: Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про...
0: Deep, dark, and deep.

0: Начальник Билли Харрингтон.
1: Вообще я
2: слышал
1: образование. Родители хорошо занимались
2: Okay.
1: воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти.
3: Тут или celebrate, или suck some dick.
1: Программа типичная.
3: Ask дать dick.
1: Взять.

0: как finger deep in my ass.
1: Слезливая такая история с простым припевом.
0: Finger in my ass. Finger in my ass. In my ass.
2: Слушай, братан, а кто это поет, а?
0: Finger in my

0: finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно, но мне нравится. Говорят, я должен прославиться. Уже толпы на входе в кафе. Все ждут мою персону, все меня встречают на ура. Хозяин доволен, бабки текут рекой.

0: черноморским побережьем звучу.
1: In my ass.
0: Я реально поднялся, я реальный пацан.
1: Finger in my ass.
0: Слова ботан для нашего столика черный.
1: In my ass.
0: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
1: Finger in my ass.
0: Вот я на заказнике.
1: Fisting some ass. Way next door.
0: Доволен, выписывает.
1: $300.

0: сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы. Охуенная песня. А дальше как?
1: Finger in my ass.
0: Я буду вот эти же нормальные песни. Бля, моя охуенная песня.
1: In my ass.

0: Ваню.
1: Думаешь, устал держаться? Мне кажется, что нам не оставили. Ты на парни, когда я безучастно смотрю. Кажется, что я
2: гей бой.
1: Да я дышаться, я ненавижу. Вывозить я трехлетней давности себе же дал бы. Распускаю сопли и руки, но
2: бандаж
1: никогда не распускал. Собираю
2: rip the skin
1: по кускам. Когда-то я был уверен, что знаю все, что знаю много всего, и дальше будет
2: spanking.
1: Но больше не
2: penetration.

0: Billy.
1: Смотри, какая...
2: Gay party.
1: Наверное, там...
3: Слышь?
4: Бежим! Ха-ха!
1: Я одна?
4: А у меня есть...
2: 300 баксов. Fisting.
1: Да.
2: Bondage.
5: Semen.
2: Latex gloves.
4: Давайте готовить...
2: Oh my cum. Swallow my cum.
1: Как вкусно! А можно еще?
4: Нет, маленькая...

0: А что, лавы, ни у кого нет?
1: Надо... Dungeon.
0: Все есть, нормально, сидимся.
1: 300 бакс.
0: Есть. Ты на...
1: 300.
0: Эту молока у бабушки купишь сейчас.
1: Систем...
2: Можно замутить как-нибудь?
3: Не знаю. Приехали все.
2: Слушай, с деньгами проблемы.
1: Latex Club.
2: Есть.
4: Нахрена нам не...

0: Фестинг.
1: Единственной
0: Ой.
1: На свете плыву я сквозь
0: Фингер. И Фестинг.
1: К единственной
0: Ой.
1: На свете скорей до
2: Процесс.
1: Я добраться хочу. Я здесь, я
0: Full master.
1: Я

0: лежит, пусть придет.
1: My ass.
0: Непременно найдет, ведь так не бывает.
2: Dungeon.
0: Что были потеряны. Ведь так не бывает.
2: Dungeon.
0: Что были потеряны.
3: Мне так плохо.
4: Хуёво.
3: Одиноко.
4: Ебано.
3: Без тебя.

0: Let's celebrate and suck some dick.
1: Full master. Full master.
2: Бля, у меня голос охрип.

0: fisting you.
1: И потом нагнет, а потом начнет.
0: Boy next door.
1: Другой не такой, как
0: bad
2: semen.
1: Жалко мне.
0: Yeah, what the shit.
1: Я ему отрежу.
3: Painless, painless, painless, painless.

0: с тобой. И я готов расцеловать
1: Website
2: Bondage
0: за то, что свел меня с тобой.
3: Darkholm.
4: Он вроде бы обычный.
3: Master.
4: Darkholm.
3: Darkholm.
4: Что в

0: 動
1: 画。
0: Thank you. God bless. And God bless Nico.
2: Сестинг. 300 секунд, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести, пока. Строиться на работу и быть бесполезным куском дерьма.

0: Мы оставили
1: 300 бар.
0: И хлопками авазы встречает нас. Захотелось бы встретить. Хлопнуть над головой.
1: My ass.
0: Рвется в
1: бой. This thing is
2: in sucks.

0: fat cock.
1: Turns me on.
2: Fucking coming.
3: Залп наш прикроет отход мы
4: fisting
3: врага.
4: Dungeon Master.
3: Тут продолжаем.
4: Сак.
3: И победа близка.
5: Хлопну
4: дик
5: над головой.
4: My ass.
5: Рвется в
4: бой.
6: Fisting is
4: and suck
6: sucks.

0: сосать.
1: Продакшн и Виви ТВ представляют орёт матом, когда за
2: гей-вебсайтом.

Туборг. Ищешь любые способы попасть на фестиваль Туборг. И даже готов прыгать с парашютом. Не ищи сложных путей. Есть способ лучше. Мегафестиваль Туборг. Это оглушительный драйв на мировые... Хочешь билет? Найди Туборг. Каждый Туборг – твой шанс выиграть два билета на... И получить тысячи других. Двигай на Туборг.

0: Rossi
1: Dick.
0: Lacoy. Rossi Dick. Dick
1: boy. Dick boy. Ass.
0: Rossi
1: Dick.
0: Lacoy.
1: Gay boy.
2: Fisting.
1: Lube.
3: Дай сможет так.
1: Fucking coming.
3: За спиной, но это
1: девочка
3: самый
1: horny.
3: Пусть услышит
0: Van Dark
3: про настоящую
1: next door.

0: Тестинг. Один. Ты не...
1: Шепчет мне нежно. Знаю, что... Suck some dick. Другим.
2: Лучше... Stick your finger in my ass.
0: Но рядом с ним ты идешь. Я что... Думал, что ты... Что же ты сделала? Я что...

0: какой-то гей-вебсайт.
1: Все распринжимает, а я мучаюсь от
0: Тестинг
1: со своей
0: Next Door
1: фотографии.
0: Dungeon Master.
1: А тебе напомнит, да, он тебя
0: Anal
1: говорит
0: Master.
1: Ты ночами
0: гей-вебсайт.
1: К сердцу.

0: волшебных
1: гей-вебсайт.
0: И одну из них
1: do anal.
0: Про себя подумал ты такие
1: boy next door. This thing do anal. Master. This thing
2: fucking slurs.
1: Semen. Boy next door.

0: Давным-давно и создатели батончика разорвали буквально поделив на две. Поэтому было принято решение разделить. Хотел создать фабрику для выпуска. А выбирая место для строительства, решил уехать как можно дальше от своего бывшего. Но, как выяснилось, уехал недостаточно далеко. Работал над своей день и ночь, а над своей круглые сутки. Оба хотели построить особенное, неповторимое. Каждый восхищался своим, а постройку бывшего считал заурядной. На каждой фабрике использовалась своя уникальная технология. На левую лилась волнами, а на правую струилась. На левую шоколад наливался вертикально, а на правую сверху вниз. Абсолютно разные. Совершенно разные. И такие разные. Ничего общего, кроме и узких. Попробуй и реши, на чьей стороне ты.
1: Мягкое. Просто замечательно.
2: Попробуйте новый, удивительно мягкий. Балтика. Мягкая, безалкогольная. Do you like

0: be there. Anal.
1: Зеленая.
2: The semen.
1: Напоенная.
3: А я...
4: Website.
3: Чудесный.
0: Fisting.
3: Полезный.
1: Подъюжный.
4: Suction.
1: Вырос я.
0: Dungeon Master.
1: Вот кто я.
5: Ну-ка, встаньте в ряд.

0: на радио.
1: Гей вебсайт.
2: Скажи теперь, скажи мне.
3: Ой.
4: Will you show me?
5: You fucking ass.
2: Какой ты
3: horny
1: gay.
2: Живет внутри.
5: My ass. Fucking coming, fucking coming.
3: Loop.
1: Sex. Gay next door.

0: чем секрет ежедневных побед?
1: Мистер Ахворт.
0: Конечно, в китике. Calm. Приготовленном по-домашнему из натуральных
2: The semen.
0: Привычных всем.
1: That's amazing.
0: Китик. Calm. Это энергичных.
3: Let's...

0: Stick finger it fucking deep. Stick finger it fucking deep. Stick finger it fucking deep. Stick finger it fucking deep. Stick finger it fucking deep. Stick finger it fucking deep.
1: Настоящий секс.
2: Берет,
1: когда путают мой
2: ass.
1: Я собрал, чтобы порешать проблемы. Едем,
2: едем
1: нагибать систему.

0: Одну ли
1: bad cock.
0: Ты отмени
1: gay sex.
0: Виноваты в
2: maggots.
0: Обвини
1: my ass.
0: Дядя только
2: fuck you.
0: Как же я не
1: fuck.
0: Обнули контракты.
1: Lube it up my cock.

трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Я... Но сделал это играючи.

0: На каждого найдется тот, кто повзрослее и посерьезнее. Я один, а вокруг
1: fantasy.
0: Наверное, я не доживу до своих.

0: Swallow my cum.
1: Mike, ty widzisz darogu.
0: Jak fucking deep.
1: Ja że blok
0: fucking deep.
1: Tylko
0: bondage.
1: Дорога мне. Лишь дороговато.
0: Come.
1: Наливай. Ну смотри оба, чтобы нам не попался
0: boy next door.
1: Под крышкой.

0: Anal.
1: Данулов.
2: Семен.
0: Шли
3: Толпой.
0: На юг.
3: Лейс.
0: Над головою.
1: Swallow cock.
0: Как в раю. Женщина без...
1: Bad cock.
4: Latex glove.
0: Для

0: finger.
1: Женщины их
2: flames.
1: Пахло как
0: dungeon master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
0: Do you like what you see?

0: печать.
1: The semen.
0: Бронзовый лето свет. Воздух Dungeon. Смешался с запахом.
2: Fucking slaves.
0: В объятиях крепких. Кровавый белый цвет. Вкус
1: Bad cock.
0: Терпких.
2: Yeah.

0: чтобы скушать, а потом своим грязненьким ротом словно кусачи плевать прямо на
1: дом.
0: Ведь в блевотине там кто-то друг другу доставлять.

0: Billy.
1: Смотри, какая...
2: Gay party.
1: Наверное, там много...
3: Слышь?
4: Бежим! Ха-ха!
1: Я одна?
4: А у меня есть...
2: 300 бакс. Fisting. Да. Bondage.
5: Semen.
2: Latex gloves.
4: Давайте готовить...
2: Oh my cum. Swallow my cum.
1: Как вкусно! А можно еще?
4: Нет, маленькая...

0: называли
1: Fucking slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full master.
0: Ты и шпана. Парикмахер, дядя, подстриги
2: My ass.
0: Под нолик, подстриги
2: My ass.
0: Под нолик.

0: На крыше разводили а вечерами около часов гоняли по району.
1: Boy next door.
0: Парикмахер дядя, подстриги,
1: подстриги,
0: под нолик,

0: Снова
1: finger
0: входит бессонные, снова
1: fisting
0: мне
2: anal,
0: там
1: do anal
2: master
1: gay party.

0: Чучи.
1: Fingers.
2: Как?
3: Мы даем!
2: Gay website?
1: Turns me off.
3: Для тебя город.
1: Horny, horny.
2: Suck, bad cock.
3: Кто-то в
1: come.
3: Кладет имбирь.
2: Where?
3: Прямиком.
1: Тупи.
3: Если...

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют.
2: Gay website turns me on.
1: На тебя горбу.
2: Horny.

0: recordada.
1: Master.
0: Na dose irá
2: semen.
0: Солнечный свет в луже купается.
2: Semen.
1: Fisting my ass.
0: На моем огне, но сердце спит мое.
1: Latex glove.
0: Ночь полнолуние.
1: Fisting.
0: Ночью особенно верю.
1: Gay sex.
0: И любовь.

0: сердца любимого тихим движением.
1: Spanking ass.
0: В нежных объятиях тает и плавится слово.
2: Sex.
0: Белой скульптурой.

0: anal. Do anal.
1: Сердце в осколке, но зато.
2: Get your ass back here.
1: Ты вновь идешь по-английски.
2: Like that? Yeah, bro.
1: Больные чувства и виски, ты знаешь.